I love your touch, cold as ice. And I love

0: Кофе. Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дорогие сябры, каля микрофона Данута Анчелевская. Паўночная частка Минска рыхтуецца до сур'ёзных дорожных змен. Улицу Карстаяновой пашырыць до конца года. Основные работы закранаюць таксама вулицы Нововиленскую и Даўгіновский тракт. Их модернизация патрэбна, каб разгрузить потоки, забеспечить зручный подъезд до станции метро, что будуются. Проект разбили на 6 этапов с уликом размещения станции метро на улице Орловской. Разворотные кольца перенесуть от Канчатки в озеро до палаца дзяцей і моладзі. Трамвайныя пуці, якія чакае дэмантаж, пераабсталююць пад аўтамабільныя палосы. Пашырыць вуліцу Карстаянавай ад Некрасава да Арлоўскай з выхадам на Кульман. Пабудуюць развязку на МКАД з перасячэннем падоўжанай Нававіленскай. У Мінску часова адключылі сервіс праверкі парушэнню аплаты паркоўкі. Прычынай сталі кансультацыі з Нацыянальным цэнтрам абароны персанальных даных Рэспублікі Беларусь. Прыпынена размяшчэнне інфармацыйных листков на автомобилях, владельники яких не оплатили парковку. Так само часово недоступны сервис проверки порушений у парадку оплаты на сайте парковка.бай. При этом уповедомлении не говорится об отмене контролю за выполнением правил укористания платными парковками альбо вызволении порушальников от отказности. У транспортной инспекции рассказали, что частей порушают перевозчики. Как поведомляют специалисты, изменилась сама структура порушений. Практично не выявляются факты, коли перевозчик выпускает на линию машину без техничного огляду альбо страховки. Возникли ситуации, коли водитель по документах не отповедал этим потребованиям. Еще год тому такие факты фиксовались десятками, навод сотнями, а теперь их практически нема. На первом месте по рейтингу порушений у зараз внешний выгляд транспортного сродку, коли оформление автомобиля не отповедает нормам. Это может быть отсутность опознавального знака, и он неправильно наклеены, альбо не та коляровая гамма и лишние надписи. На другие месцы отсутность при себе потребных документов, а вось на третьем по колькости выявленных фактов техничной неисправности их колькость все лето утроя больше, чем летось.
0: У свете моторов.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаве місце. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Расоны вандраваць па часе, знаёміцца з будынкамі, з царквой 19-га стагоддзя і сучасным касцёлам. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Таким чином церква Узнесення Господнього 1879 года побудови, знешнє, як по мені, більш нагадує католицький храм, але тут куполи, ось вони розставляють усе на своє місце, відзначає наш гід, головний заховальник фонду музею бойової содружності Сергій Соловйов.
2: Построєна церква із місцевого бутового каменя і красного кирпича. Церква не має багатих внешніх декоративних элементов и выполнено, ну, скажем так, достаточно брутально. То есть общий объем квадратный в плане, и в квадратном плане выполнена алтарная часть апсида. И вход также такой достаточно тяжелый, массивный. Крыша церкви украшена 5 куполами и еще один купол над звонницей. Окна с такими стрельчатыми полуцеркульными завершениями. Действительно интересный памятник архитектуры последней четверти 19 века.
1: Со стагоддзя 19-го пропоную пераскочыць у наш час, зрабіць крок ад царквы да касцёла, хоць на мясцовасці адлегласць паміж храмамі некалькі кіламетраў.
2: В деревне Горбачева, что в 18 километрах от современных Харасон, там был костел святого Иосифа, построенный в 1877 году. Его постигла судьба, как и многих других культовых строений. В советские годы он был разрушен, но в настоящее время сохранились только лишь фундаменты. Но духовным наследником Горбачевского костела святого Иосифа стал костел святого Иосифата Кунцевича.
1: У Расонах его начали возводить у початку 21-го стагоддзя, освятили храм у 2010-м.
2: В одну из стен костела святого Иосифата Кунцевича вмурованы фрагменты костела святого Иосифа. И украшает костел крест, который местные жители деревни Горбачева сохранили после разрушения Горбачевского костела. Ну и опять же, внешний облик его достаточно скромный, в нем просматриваются элементы готики.
1: А внутри стены костела размаляваны сюжетами, якія бяруць пачатак у творчасці італьянскага мастака Джота ди Бандоне. Хочаце гэта ўбачыць усё на свае вочы, тады вам у Расоны. І касцёлы, і царкву паглядзіце, не пашкадуеце. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
3: Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Штабная тренировка по организации территориальной обороны под керавництвом Генштаба проходит у Беларуси. Офицеры керования в умовах створенной в учебной обстановке ранее принятых решения завершить планование применения сил. Головная задача командных маневров – повысить профессийные навыки оперативного склада и обеспечить слаженность действий при керовании локальными оборонными подразделениями. Подрыхтовку до 5-го международного патриотического проекта «Тягник памяти» обмерковали у Совете Республики. Масштабная военно-патриотичная акция почнется у Бресте 22 червеня, у день початку Великой Айчинной войны. Маршрут злучить 13 городов воинской славы, серед яких 8 белорусских и 5 российских. За годы истования инициатива уже объединила 800 лепших старшеклассников с краин содружности незалежных держав. Почався сбор пропанов по проекте нового документа об ахове атмосферного поветра. Як поведомили у Минприроды, громадское меркование открылось на правовым форуме краины. Змены накированы на снижение бюрократичной нагрузки на предприемстве. У приватности пропонуется скасовать потребования по обовязковым дублированию документов и платежек у электронном выгляде. Так само постанова больше строго регулирует экологичные нормы при реконструкции и будовництве промысловых объектов. У Минска у связи с будовництвом 3-го транспортного кольца изменена схема организации дорожного руху. У приватности предугледжено обмежование руху по улице Ратомской, зменьшение колькости полос на улице Тимиразева в местах работ до 2 або 2 напрямках. Державная инспекция просит уличивать это при выборе маршруту. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории краткочасовые дожди, навальницы, местами ливни и порывистый ветер. Температура по ветру до 30 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Гродни плюс 18-20, у Бресте плюс 19, плюс 21, у Витебску и Могилеве плюс 27-29, у Гомеле плюс 28, плюс 30. У столицы до 28 тепла, краткочасовый дождь, навальница.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дорогие сябры, каля микрофона Данута Анчелевская. Паўночная частка Минска рыхтуецца до сур'ёзных дорожных змен. Улицу Карстаяновой пашырыць до конца года. Основные работы закранаюць таксама улицы Нововиленскую и Даўгіновский тракт. Их модернизация потребна, каб разгрузить потоки, забеспечить зручный подъезд до станции метро, что будуются. Проект разбили на 6 этапов с уликом размещения станции метро на улице Орловской. Разворотные кольца перенесуть от Кенчатки в озеро до палаца дзяцей і моладзі. Трамвайныя пуці, якія чакае дэмантаж, пераабсталююць пад аўтамабільныя палосы. Пашырыць вуліцу Карстаянавай ад Некрасава да Арлоўскай з выхадам на Кульман. Пабудуюць развязку на МКАД з перасячэннем падоўжанай Нававіленскай. У Мінску часова адключылі сервіс праверкі парушэнню аплаты паркоўкі. Прычынай сталі кансультацыі з Нацыянальным цэнтрам абароны персанальных даных Рэспублікі Беларусь. Прыпынена размяшчэнне інфармацыі листков на автомобилях, владельники яких не оплатили парковку. Так само часово недоступны сервис проверки порушений у парадку оплаты на сайте парковка.бай. При этом у поведомлений не говорится об отмене контролю за выполнением правил укористания платными парковками альбо вызволении порушальников от отказности. У транспортной инспекции рассказали, что частей порушают перевозчики. Как поведомляют специалисты, изменилась сама структура порушений. Практически не выявляются факты, коли перевозчик выпускает на линию машину без техничного огляду альбо страховки.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Сумесное принятие 4 важных международных заяв стало выником удела министра замежных справ Беларуси Максима Рыжанкова у саммите АДКБ у Казани. Керовник нашего внешнеполитичного ведомства огучил позицию Минска на конт рызык военной эскалации в Европе и запросил союзников принять удел у листопадовской Минской конференции по безопасности. Концепцию нового законопроекта по регулированию деятельности маркетплейсов и гандлюющих интернет-платформ распрацовали и передали в Аурад. Наместник министра антимонопольного регулирования гандлю Светлана Краткевич у эфира телеканала «Беларусь-1» отзначила, что при створении документа улишился опыт Китая, России и Казахстана, а сам закон обмежевывая монополию буйного бизнеса для обороны интересов айчинных покупников и звычайных магазинов. А кроме того, новые правила примусят замежные гандлевые пляцовки у полном объеме выплачивать податки на территории Беларуси. Обновление элементов спецформы для инспекторов дорожно-патрульной службы и Державтоинспекции анонсовали в Беларуси. Министру внутренних справ Ивану Кубракову на профессийном сборе у колледжа ведомства показали камизельки со светло-отбивальными полосами нового дизайну и персональные червоно-синие маячки, предугледженные для каждого патрульного. Главная мета новации – максимально повысить бачность и безопасность милиционеров подчас працы на аварийных участках трасс и городских улиц. Державтоинспекция звертая увагу автомобилистов, что сегодня мобильные камеры контролю хуткости працуют в Минску, на проспектах Дзержинского, Жукова, Незалежности, Партизанским и Пушкина, на улицах Академичной, Орловской, Аэродромной, Протыцкого и Радиальной. У Могилеве додатковые камеры фиксуют превышение на проспекте Шмидта, на Гагарина и Шалюскинцев, у Бресте на проспекте Машеровой, улице Радужной, у Гомеля на Барыкина и Советской. У Мінску зараз плюс 19. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, навальницы, местами ливни и порывистый ветер. Температура поветра до 30 градусов тепла. В областных центрах в день чакается. У Гродні плюс 18-20, у Бресті 19-21, у Вітівську Могильові 27-29, у Гомелі 28-30. У столиці до 28 тепла, короткочасовий дощ, махшима навальниця.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! Спорт для всех, для каждого, для тебя!

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Но не только любимая песня, а лишь информация вельми корыстная. Сябры у нас, звычайно, у гэты час на хвале радио Сталис. Это информация про пробочки. Так, что у нас тут есть? Литерально, несколько хвилин тому я глядел, три балла было. Зараз уже 4. И у телеграм-канале Дзяржавай инспекции есть поведомление про то, что ЗДВЗ поблизу дома номер 19 по улице Шарангоевская ускладнены рух по улице Шарангоевича с боку улицы Янковского у направку улицы Якубовского. Сябры, каля ласка, будьте уважны вы. Так, что еще мы бачим тут на этом на этом информационном табло, коли так можно сказать.
4: Ты наших... как ты так называешь?
3: Ну, чому не, чому не. Есть у нас еще ДТЗ, позначенное на улице Куйбышева, недалеко от скрыжевания с улицей Веры Хоружи. 804 левые рады ты запозначена. Тут покуль что желтые, желтые стрелочки. Улица Якуба Коваса у нас червоненькими позначены. Есть тут это участочки улицы Сурганова. Так само с червоными стрелочками сегодня. Что еще у нас? Такого надзвичайного ти есть. Ну, во всех остальных местах, сябры, усе у нас, ну, так больше-меньше на три... Не, слухайте, МКАД. МКАД, и он каже, я тут с вами, зверните на меня увагу. У левом раде 8-16 ДТЗ позначено, и еще крышечку дали позначено 8-16, так само у левом раде ДТЗ, где тут этот райончик, каб вам позначить. Ага, тут есть припынок, вёска Каменная Горка, ну, вот эта дорога, и она, калі у бок МКАДа ідзе, и на этом участку позначены ДТЗ, а лишь тут жёлтая, жёлто-зелёная пакуль што история. Есть до гэтага боку, з улицы Прытыска, калі на МКАД з'язджаеце, тут чырвоныя стрелочки. А так, глядзім, глядзім, что у нас тут есть. Есть у нас, да, ничего такого нема, надзвычайнага. Приемно. Аня, слушайте, давайте поглядим. У нас тут есть на проспекте Незалежности, недалеко от Борисовского тракту. Что? Левый средний рад, 7-46 позначенный ДТЗ. Ехал там. Аня, слушайте, я крышку ранее ехал тому и не бачил этого ДТЗ. Но там так само желтая эта история. Ничего. У нас... У 10 годин, у 11 и у 12 3 баллы обещаюсь. У далее туды будет на вот еще и 2. Такая летняя история. Сябры, ну и у нас есть еще история с датчиками контроля хуткости.
4: Ты ведаешь, что у меня есть информационное табло? Называется пост в нашем телеграм-канале «Радио Сталицы». Так вот, я ведаю, где это контроль хуткости. Мы маем на увазе датчики, где они сегодня працуют и установлены. По Минску вам скажу, на проспектах Дзяржынскага, Жукова, Незалежнасці, Партызанскім і Пушкіна, а яшчэ на шэрагу вуліц Акадэмічнай, Арлоўскай, Аэрадромнай, яшчэ на вуліцах Прытыцкага і Радыяльнай. А яшчэ наш тэлеграм-канал ведае пра іншыя гарады, хто Брэст, Гомель, Магілёў. Спіс поўны, там, калі ласка, зазірніце, а мы будзем рухацца далей.
3: Так, сябры, абавязкова. Ну і у нас наперадзе яшчэ эзатэрыкум, інфармацыя, дзе наша нябесная табло.
4: Усходняя. Сегодня.
3: Так, так, так, и оно будет нам подказывать, что нам там зорочки рают на сегодня. Ну, а пока что давайте еще расповетаемся, что за зорки собрались в этой студии, сябры, это его пламенного...
4: Сгадал, так, добрый ранец.
3: Звукорежиссер Женя Бельская, меня зовут Василь Данила, все тут разом в одной компании, ну, а далее у нас на хвале так само зорки. Так, кто у нас? Blink-182 с композицией Anthem Part 2.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Ну вот, сябры, снова мы собрались поширенным составом, можно так отзначить, у этой студии. Как и обещали, у нас сегодня гости, и такая масштабная, широкая тема у нас сегодня будет. Ну, по-перше, давайте повитаемся. Сегодня у нас в гостях Алексей Сафронов.
1: Доброе утро.
0: Доброе раннице. Алексей, супрацовник Белорусского державного музея архитектуры и побыту. И упершиню у этой студии керавник военно-исторического клуба «Фузелёры императорской гвардии». Доведаемся, кто это такие. Дмитрий Раков. Дмитрий, доброй раницы. Вельми приемно вас бачить. У нас такая масштабная будет тема. Ну и, до речи, вот довольно часто мы в опошний час про Белорусский державный музей архитектуры побыту с Алексеем, кажем, там и у нас и блогеры избирались по эфирам.
2: Первый у республики блогер-фест.
0: Так, так, так, так, так, так. И мы такие с Алексеем поговорили, он каже, а до нас и цыгане приезжали.
2: И грузины.
3: Все было.
0: Так, так, все было.
3: Всех приглашаем в гости.
0: Так, так, так. Ну и еще мы такую вандровку историчную сделаем, покольки у нас Дмитрий Раков. Сегодня у нас у студии будет 13 и 14 червня у нас отбываться фестиваль историчной реконструкции «Навальница» 1812 года. Потлумачьте, пожалуйста, чему «Навальница»? До кого питания? Да, вас, Дмитрий, так.
4: Ну, название, на самом деле, оно такое в какой-то степени даже поэтическое. Почему? Потому что гроза 12-го года, мы знаем, что в июне началась война 12-го так. года. 24 июня наполеоновские войска пересекли Неман, и, соответственно, началась такой большой конфликт европейский. И действительно, для Российской империи это была настоящая гроза, потому что на территорию Российской империи вторгнулось более полумиллиона солдат и офицеров наполеоновской армии, и мы знаем, что для России, например, и вообще для европейских стран борьба с Наполеоном в эти годы, она была такой главной темой в их государственном развитии и в культурном развитии, поэтому это поистине такая эпопея, которая, кстати говоря, и отразилась в романе Льва Толстого «Война и мир».
0: Вот, мы все памятаем, хлопцы, звичайно, как раз такие вот эти главы, там, где про войну читают, так, а девчата про все это кохание. Ну и, до речи, я, может, запамятовал, может, не уважливо читал, ну, цикавое слово, фузелеры. Кто такие фузелеры?
4: Дело в том, что в армиях начала 19 века, будь то там русская армия, французская армия, различные подразделения пехоты назывались по-разному. Эта традиция нашла еще с 17-18 века. И, например, фузелеры от слова фузии французского, то есть ружье, то есть солдаты, вооруженные ружьями. Были различные другие названия для подразделения. Это были гренадеры, это более отборные такие войска были.
0: И здоровые хлопцы.
4: Здоровые, именно предназначенные для штурмов, для таких атак, для каких-то ударов. Были фузелеры, то есть это такая больше линейная пехота, а также была легкая пехота. Они тоже по-разному назывались, это, например, егеря, вольтежеры и так далее. Поэтому в начале 19 века существовало очень много различных таких наименований для всякого рода подразделений.
2: Пустое питание, такие глубокие веды у истории. Вы, напевно, по профессии историк.
4: Да, я историк профессиональный, я сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси, и вот тематика войны 12-го года и вообще наполеоновских войн, это вот как бы моя парафия.
2: А как вы пришли именно до занятков реконструкции?
4: Ну, еще это началось в подростковом возрасте, когда я в целом увлекался историей, и мне захотелось присоединиться к какому-либо клубу и заняться историей на практике, как говорится, такой экспериментальным вариантом. То есть реконструкция, воссоздание материальной культуры того времени, каких-то быта, традиций и так далее.
2: Ну, проход, як мы рыхтуемся до этого мероприятия, мы еще поговорим, а мне вот цікаво, як вы сустрелись?
0: Так, вот
2: это
0: питание, ты повстає. Это музей архитектуры и побыту, так? Это такая, ну, не совсем военная история, вот на дворот, такое звычайное житие, оно адлюстровывается, а тут реконструкция Навальницы 1812 года фузелеры и все остальные. Вот, Алексей Дмитрий, у кого эта идея з'явилась, как вы на вогу узнаешь один на одного?
1: Вы знаете, начну я как бы выступление, что наш этот год наш для нашего музея юбилейный, поэтому мы, как я и говорил ранее, когда мы с вами встречались в эфирах, так, что у нас очень много запланировано интересных таких разноплановых мероприятий, да, это был и блогер-фест, и у нас тут реконструкция была вот как раз 1812-го сейчас, до этого у нас была реконструкция событий вот Первой мировой войны в апреле месяце, народные традиции, будем вот купали святковать, поэтому у нас такое, как бы мы хотим как можно больше привлечь и людей по разным направлениям, чтобы это была наша площадка, площадка нашего музея, была интересна как много больше, о ней узнали и приехали к нам посмотреть, и это событие, в принципе, оно у нас, оно уникально тем, что у нас такого у нас еще не было, угу. Поэтому мы эту реконструкцию вот как бы вот оно будет у нас такое вот, как вот многие события, которые в этом году у нас происходят в музее, оно мы как бы хотим положить, наверное, такую, сделать добрую традицию, да, и как вот, допустим, у нас есть реконструкция Первой мировой войны, мы встречаемся каждый год, вот у нас там апрель, это время года, когда вот у нас Первая мировая война. Если будет, как говорится, мы надеемся, что все пройдет замечательно, как всегда, поэтому сделать добрую традицию, чтобы Навальница была у нас каждый июнь, у нас это был такой замечательный фестиваль был. Как вы, Дмитрий, вы на это смотрите?
4: Я только за, и я надеюсь, что все у нас получится.
0: Зараз мы еще до этой темы вернемся. Вот интересно, слушайте. Тема войны 1812 года. Чему она вот такая важная именно для Беларуси? Так, не шмат кто ведая, ну, 1812 ведаем, ну, может, еще про то, что коли драпал Наполеон проз Беларусь, он некий свой скарб с этой каретой здесь тут сгубил, и все шукают, где, ну и все. А это же тема, она такая, знаешь, ширейшая и глубейшая, так?
4: Ну, действительно, для Беларуси этот конфликт военный, он был очень таким важным. Почему? Потому что как и на начальном этапе, так и, как вы правильно сказали, на заключительном этапе, именно белорусские земли стали ареной вот этих всех ожесточенных сражений, маршей, переходов. И, конечно, это тоже отразилось и на местном населении. В июне, июле, августе на территории Беларуси произошли сражения крупные. Это и сражения под Клястицами, и в разных областях. Клястицы, например, в Витебской области, Салтановка, в Могилевской области. И в других регионах происходили события. И нужно сказать, что вот мы говорим про музей народной архитектуры и быта. Опять же, вот именно возле различных деревень, возле каких-то населенных пунктов и происходили эти сражения. Это во-первых. Во-вторых, я не зря упомянул мирное население. Оно, конечно, тоже страдало от войны, и население городов, и, конечно же, население сельское. Потому что мы знаем, что основная масса населения была в то время как раз-таки сельская. И разумеется, что это и реквизиции, мародерство, голод, болезни. И это все как бы замыкается на населении, замыкается на вот тех проблемах, которые были, скажем так, война параллельно шла и ударяла, как говорится, по всем.
0: Ну и до речи, сябры, вот, когда вы зараз рыхтуетесь сдавать экзамены по истории, вот вам такие невеличкий экскурс. Ну и вы кажете, что война, она вот отлюстровалась на усим и на всех. А до этого часу некие водгуки, некая реха тых подей, оно заховалось, ну, например, может, у фольклоры, так, может, у неких инших справах.
4: Да, во-первых, самое такое, одно из самых известных, это всевозможные рекрутские песни солдатские. То есть мы знаем, что, например, в русскую армию существовала система рекрутского набора, и когда отправляли молодежь в армию по рекрутскому набору, то их провожали такими вот рекрутскими солдатскими песнями. Это одна такая традиция. Вторая традиция – это то, что на территории Беларуси у нас есть иногда встречаются такие топонимы с отсылками на тематику войны 12-го года. Например, в районе, вот в Челябинском районе есть такая такой объект называется «Французский мост». Угу. Вот, тоже интересно, вот откуда пошли такие названия. Потом известно, что очень после того, как многие французские пленные оставались на территории Беларуси, разумеется, они здесь приживались и так далее, создавали семьи. И известно, что среди белорусов иногда проскакивают такие вот фамилии, которые не совсем характерны для нашего региона. И, ну, есть такая как бы легенда, что, например, Машеров, его фамилия происходит от французского солдата Машеро, и со временем просто она была немного трансформирована. Mm-hmm. Вот. И вот, например, из недавнего, что мне еще удалось узнать, вот знаменитый генерал Даватор в 1941 году, mm-hmm. кавалерийский генерал советский, вот есть данные, что его, кстати говоря, тоже происхождение, он из Бешенковичка, если не ошибаюсь, района, и у него тоже фамилия произошла от французской фамилии, французского офицера родова Тур. Вот, поэтому вот такие интересные такие следы, скажем так, вот той войны, они есть в нашей культуре.
0: Дарэчы, вы сказали про рекрута, вот так, ну, вот эта тема знов же там, ну, на сколько там, на 25 годов забирали, да. Так и все. Ну, а знов же хочется доведаться еще больше, и я гляжу, что у тех, кто будет на этой исторической реконструкции на больнице 1812 года, будет махчимость побывать у рекрутским депо. Не, мало того, что оно рекрутское, так еще и депо. Потолмашься, коли ласка, что это?
4: Дело в том, что когда рекрут, либо новобранцев уже набирали в армию, они проходили такую, скажем, подготовку, которая проходила mm-hmm. там в течение нескольких месяцев. Это и было рекрутское депо. Это было специальное, допустим, место, куда свозили, ну, образно, если современным языком говорить, военная база, да, mm-hmm. куда свозили этих рекрутов, и они там проходили под началом опытных унтер-офицеров, то есть по-нашему сержантов, либо офицеров, вот это вот, скажем так, курс молодого бойца. Маршировали, их учили стрелять, их знакомили с каким-то бытом походным, и вот все вот это вот, оно и называлось депо, то есть место пребывания новобранцев.
0: А у тех, кто будет на фестивале, на этой реконструкции, так, какая махчимость? Ну, вот, например, у рекрутском депо будет принять удел, некие такие интерактивы будет?
4: Конечно.
0: Так, одна справа, когда ты это поглядел в отшима. Ну, это еще, ну, на час можно поглядеть, вон, когда ты в интернете. А это ж цікаво яшчэ паўдзельнічаць нешта,
4: якія... Конечно, конечно. У нас большой такой интерактивный потенциал на нашем фестивале. И вот, например, если мы говорим про рекрутское депо, то любой желающий может, как говорится, встать в строй, попробовать себя именно в маршировке, поддержать ружье, послушать команды, какие были в то время, и выполнить их. То есть мы это покажем...
0: На французской мове?
4: И на французском, и на русском, да. То есть можно будет попробовать, как говорится, все. То есть и пофотографировать, разумеется, и так далее, и так далее.
2: А вот цікаво, ну, коли еще зберемся, каб у историка спытать. Кажут, что Наполеон, его постать, ну, какие чутки про его ходят, невысокого роста, и просил специально подбирать, коли не помиляюся, солдат, прикладно по его узросте. Ну, разные чутки, разные мифы, вот могли бы вы неяк прокомментировать, правда, это альбо миф про его
4: смотрите,
2: рост?
4: Вообще, на самом деле, о Наполеоне очень много всяких мифов, легенд, и последнее время этому уделяется такое большое внимание в развинчивании этих мифов. Дело в том, что вообще средний рост в то время для мужчины вот, в Европе, это был 164-173 сантиметра. Угу. То есть с точки зрения антропологической, физической, мы в нашем современном мире намного уже превзошли этот показатель. Это во-первых. Во-вторых, средний рост Наполеона был метр, то есть рост, который зафиксирован у Наполеона при смерти, это был рост 1.75 м. Но и мы можем сказать, что сейчас это, в принципе, даже чуть-чуть выше среднего роста. Это во-первых. А вот такой миф о том, что он был низкого роста, заключается в том, по нескольким тут, опять же, причинам, несколько факторов сыграло. Первый фактор – это то, что он, когда только начинал свою военную карьеру, его окружали генералы намного выше, подначальные генералы, mm-hmm. но намного выше. И они как бы так, пошла такая вот как бы байка, что он такой низкий. Это во-первых. А Во-вторых, когда он резко так рванул в своей военной карьере, его вообще называли «маленький капрал». Uh-huh. И солдаты вот так вот называли его по-доброму, потому что вот он начинал с такого самого маленького и достиг больших высот. Поэтому вот эти вот факторы, они сыграли роль, что Наполеона считают таким маленьким там и так далее.
2: А вот той эпизод, так. Вось Вася узгадывал, як ён уцякаў праз балоты, перапранувшыся, вось гісторыкі да якога меркавання сходзяцца?
4: Ну, разумеется, через болото он не убегал, значит, с армии он дошел до Березины, там mm-hmm. случилась переправа знаменитая и сражение на этом участке. И уже добравшись до Сморгони с остатками своей армии, он армию покинул и уехал в Париж. И вот самый сложный маршрут отступления как раз-таки был от Сморгони до Франции, потому что это были большие такие сильные уже, конечно, морозы, это уже в декабрь месяц. И вот это уже действительно было такое бегство, потому что боялись, что какие-то партизаны, казаки его настигнут. Это было, конечно, большой удачей для него, что он смог убежать.
0: А сябры, мы обвязку вернемся до нашей цікавой такой размовы. Тут столько фактов, таких историчных, можно целую серию программ робить, а лишь у нас час обмежеванный. Давайте мы крышечку музыки послухаем, а потом вернемся в студию.

0: Ну, у нас так само, сябры, яскрава, тому что чакаем 13 і 14 червня ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту пройдзе фестываль гістарычнай рэканструкцыі навальніцы 1812 года. Ну і у нас сёння ў гасцях, яшчэ раз нагадаем, Алексей Сафронаў, супрацоўнік музея, а таксама Дмітрый Ракаў, кіраўнік ваенна-гістарычнага клуба «Фузілёры імператорскай гварды».
1: Так. Не так шмат у нас застаецца часу ў эфіры, таму хочацца даведацца пра сам ход мерапрыемства. Ну, канешне, самае цікавае гэта як падрыхтаваць рэканструкцыю, якія этапы, што там з формай, вось дзе зброю знайсці і гэтак далей. Як гэта ўсё, раскажыце, калі ласка.
2: Ну, рэканструкцыя вообще это воссоздание каких-то элементов материальной культуры прошлого, и не только материальной культуры, но и, соответственно, если мы говорим про военную историю, это и какие-то строевые моменты, это и тактика, это и, если мы говорим про, допустим, кавалерию, это верховая езда, это фехтование, то есть это вот целый комплекс таких больших интересных тем. Вот, и разумеется, что мы к этому подходим очень серьезно, и в воссоздании костюма военного, и в воссоздании тех или иных военных моментов других. То есть все начинается с того, что воссоздается военная униформа. Это целая огромная тема. Потому что это очень
0: Дмитрий,
2: красиво. Дмитрий,
0: коли не секрет, и... коли не секрет, коли секрет, вы не кажите, а кольки каштуя, вось...
1: На одного хотя бы, на одного.
0: Так.
2: Ну, сложно сказать, потому что мы никогда сильно не посчитывали общую такую сумму, но я хочу сказать, что некоторые элементы формы, допустим, как снаряжение, а вы понимаете, что это все из кожи делается, так. Это все с металлическими какими-то деталями и так далее, то, конечно, некоторые элементы, они стоят при заказе у мастеров, где-то в ателье, конечно, может быть и дороговато. Какие-то элементы реконструкторы создают сами, если mm-hmm. они имеют какие-то навыки в пошиве, работы с деревом, с кожей, с металлом и так далее и тому подобное. Поэтому, как говорится, чем больше человек владеет какими-то навыками и хочет попробовать что-то своими руками, тем, конечно, дешевле. Да. Это во-первых. Во-вторых, еще, конечно, влияет то, каким подразделением и, скажем так, ну, на каком звании, на какой должности реконструируется то или иное. Потому что, конечно, это будет
0: зависеть. И вот вы про это сказали, цікаво. А складание, якую форму реконструировать, так? Там, ну, мы ведаем там генеральскую какую-нибудь, так? Можно поглядеть на картинки, я на все. А вот вы сказали, что есть там, были докладнее и фузелеры, и рекруты, это же они все были, и их выявы не заўсёды можна пабачыць, так? Их мастакі не заўсёды малявалі. А калі малявалі, там нейкая гара такая, я між сабой у пылу там.
2: Смотрите, когда мы занимаемся реконструкцией, допустим, военной униформы, мы используем целый комплекс источников различных, не только изобразительных. Конечно, это в первую очередь вещественные источники. То есть это оригинальные подлинные предметы из музеев, из каких-то частных коллекций, которые сохранились до нашего времени, и мы их воссоздаем, то есть копируем и так далее. Кроме вещественных, мы также, конечно, привлекаем и письменные источники. Это всевозможные регламенты, всевозможные уставы, всевозможные описания, которые сохранились в той эпохе, где и размеры указаны, как оно должно быть. Но я сразу скажу, что, конечно, одно дело, как оно было на бумаге, и мы знаем, как это было в реальности. Кроме того, мы используем еще, конечно, как вы правильно сказали, изобразительные источники. Они тоже очень интересны, но к ним, конечно, нужно тоже критически подходить, потому что не всегда художник в то время что-то правильно изображал. И, к сожалению, в то время не было еще фотографии, она появилась в 1930-х годах, и мы вынуждены, ну, в хорошем смысле этого слова, вынуждены использовать живопись, какие-то графические рисунки и так далее, чтобы правильно это все воссоздать.
0: Ну, а у тих, хто прийде на реконструкцію, так, я так думаю, буде можливість так нечто на себе, коли
2: да, у нас
0: подійде.
2: Будет несколько комплектов униформы, которую можно будет примерить, попробовать себя, потому что, ну, форма в то время это суконная форма, то есть шерстяная, и она была такого демисезонного плана, и с одной стороны может показаться, что в ней как-то жарко и так далее, но люди ходили в ней вот... Вся Европа так ходила, и в России, в российской армии то же самое. Поэтому форма того периода очень сильно отличается от военной формы.
0: А, Алексей, а коли люди, ну, может, там шмат кто будет, кто тикается этой темой, кто тикается этим периодом, а будут люди просто вот звычайные, ну, вот кто сегодня послухал нас, радио столицы, такие, ну, мы пойдем, а лишь мы там сбираемся, например, с семьей там, и дети, ну, это один исторический момент показать, а все-таки некие иншие зручности, активности, что можно для себя побачить, отзначить и чем еще будет интересно?
3: Вы знаете, у нас этот день, именно вот если брать субботу, очень богат такой на мероприятие, потому что первая половина дня у нас будет проходить спартакиада для служащих Министерства культуры, туризма, поэтому, ну, будет спартакиада интересно, потому что будет там не как вот спортивные наши, такие вот мы представляем, да, там бежать, прыгать, что-то, да, а именно в народной белорусской тематике. То есть там такие очень интересные будут конкурсы, мероприятия.
0: Белорусские олимпийские гульни?
3: Да, народные. Вот, поэтому первая половина дня у нас можно будет провести время в такой как бы неформальной обстановке, поболеть за какие-то команды, принять участие сами в каких-то мероприятиях, а уже после обеда уже перейти в более такой серьезный формат, уже там, да, познакомиться с историческим аспектом. Поэтому целый день, суббота, у нас будет очень в таком формате динамично проходить.
0: И это приятно. Ну и, глядите, вот, коли в первую половину дня вот это все активности, белорусский народный спорт,
3: да,
0: так,
3: да,
0: ты у кого будет еще силы, жадание так поглядеть, еще отпочить на эту реконструкцию. Вот, Дмитрий, до вас так питание. Кто с тем, махчимо, засекается, так, и захочет своего малого, там, ти сам, например, так, не только, там, кудысь у спорт, ці у бару у пятницу сходить, а вось такі, а я, може, буду бавить час у клубе реконструкційным, так? І такі, а не ж задумається, а може гэта складана, може там шмат грошей треба, може там є некая падрыхтовка, а у мене там, ну, вось, шмат-шмат, ну, як гэта часто буває питання, яким чином можна стать удзельником вашого клуба?
2: Ну, в общем-то, интерес к эпохе и желание как-то вот
0: экзамен треба будет исторично сдавать?
2: Ну, не то, что экзамен, нет, экзаменов у нас как таковых нету. Просто человек должен понять, что он реконструирует военную историю, и, соответственно, что на таких мероприятиях это, конечно, в какой-то степени мы перевоплощаемся, назовем это так, например, уже в солдат. Поэтому у нас есть и правила лагерного распорядка, как говорится, строевой службы и так далее. То есть мы занимаемся этим для того, чтобы лучше понять военную историю. И для этого нужно в это все погрузиться.
1: А кто будет задействован во всю самой реконструкции? Кто это и люди? Чем они
2: люди разных люди разных возрастов, разных профессий. И реконструкцию люди идут по причинам не только... не прям только вот исторического интереса. Например, человеку нравится вообще тема фехтования, например, вот, различного. И ему это нравится в области, например, исторического фехтования. Ну, все в детстве смотрели «Мушкетеров», там, например,
0: ну,
2: или еще какие-то фильмы исторические, которые, ну, очень так завораживают, и, конечно, хочется это попробовать, может быть, как-то на себе. Вот как раз-таки реконструкция, это и есть такое экспериментальное изучение истории, попробовать через себя как бы погрузиться в это и ощутить вот этот эффект, ну, потери границы между современностью и прошлым.
0: А мы еще с вами в первой половине нашей разговоры сказали про то, что ну, до этого часу там у сенсе топонима, у прозвища, это подеи 1812 года, и они отбиваются на нашей истории. Ну, есть еще такие покольки у нас музей, так, есть еще такие подания про нашествие французов, фольклорные, так, ці плануется некая такая фольклорная программа, ну, якая вот именно это этому боку будет присвеченная.
3: Ну, отчасти, да, у нас такого будет. Наверное, больше мы акцент сделаем вот именно на реконструкцию, потому что, допустим, когда у нас идет реконструкция, вот именно, это у нас первое же такое будет, именно такая вот коллаборация, да, такое сотрудничество. Но вообще у нас, когда вот идет реконструкция событий Первой мировой войны, у нас там мы выбираем локацию и как бы показываем, как вот именно жизнь белорусской деревни, вот женщины провожают девушки на войну солдат или приходят солдаты, вот эти, допустим, немецкие в деревню, как это, что местное население. То есть небольшие такие у нас как бы есть такие вот как бы визуальные, да, такие вот образы показать. В этот раз мы только начинаем, поэтому посмотрим, как это, что будет, как это, ну, вообще присмотримся более так, и уже будем расширять уже эту концепцию так уже более на перспективу, да, вот так?
0: Ага, да, дальше вы сказали на перспективу.
3: Конечно.
0: Это будет не такая, кажется, не разовая акция, так, а у вас у планов... Ну,
3: мы хотели бы, мы, конечно, да, чтобы у нас такое это было, выросло в такое так плодотворное сотрудничество, чтобы у нас как бы это было таким вот, как бы, так сказать, ну, наверное, ежегодным, да, таким мероприятием, когда вот у нас будет уже в плане, что мы, вот эта реконструкция, это будет Навальница, там, именно июнь, это всегда будут какие-то ассоциации такие вот уже, да.
0: А мы, здається, еще не докладняли, сколько человек будет удельничать в реконструкции?
2: Ну, у нас будет в этот раз немного, это такой у нас пробный, как Алексей правильно сказал, проект, у нас будет человек 15-20, вот, но это достаточно для того, чтобы показать армейскую жизнь и, как бы, все нюансы, поэтому...
1: И это, так бы мовить, у кадры, а за кадром, ты, кто подрыхтовал, вы так само будете первого собляться?
2: Ну, конечно, я же командир подразделения, разумеется, да.
0: Да, речи, а вы некая будете такая историчная особа, так?
2: Нет, никакой какой-то конкретной привязки к личности какой-то персонали нету. Я в данном случае буду как французский офицер, вот, и, ну, это в реконструкции у нас так, поэтому как типичный французский офицер того времени.
0: Ясно. Там. Чому я задаю питання? Тому що до нас ось коли з клубу в реконструкцію приходять, больш така раніше рыцарська епоха, вони собі беруть імени, так, ось, так.
1: Боята.
2: Так, так, так. У нас в реконструкції по наполеоновській епохі у нас таке теж присутствует, но оно не играет такую большую роль, наверное, как в средневековой реконструкции. Но, понимаете, дело в том, что когда мы вот на каких-то мероприятиях, мы же не можем обращаться, Вася, Петя, там, так, и так далее. Поэтому, разумеется, у нас есть какой-то набор имен у каждого французский, который позволяет... И иногда это некоторые отсылки к действительно существовавшим людям, в том числе даже в подразделении, которое мы реконструируем, это люди, которые были. И это могут быть различные. Дело в том, что в ту эпоху даже обычный солдат мог написать мемуары. Например, во французской армии. И вот полк, который мы реконструируем, это полк фузельер императорской гвардии. И там известен служил одно время такой мемуарист Адриан Бургонь. Вот. И он оставил очень интересные воспоминания о войне 12-го года, и в том числе, когда он поступал по территории Беларуси.
0: Дмитрий, скажите, когда ласка, а есть переклад этих мемуаров на...
2: Конечно, они опубликованы на русском языке в начале 2000-х годов, их можно приобрести, почитать.
0: А лишь мы еще ведаем, что у вас так само есть выдание, так вы...
1: Монографии целые.
0: Две, так?
2: Книги, да.
0: Две книги. Крышечку, такие невеличкий брифинг, что это за книги?
2: Это первая книга, она посвящена музейным раритетам войны 12-го года, то есть тем предметам, униформы, снаряжения, вооружения, знамен, наград, которые к этой эпохе относятся, и я вот в этой книге их показываю, рассказываю о них. То есть это такое больше про материальную культуру, то, что хранится у нас в музеях. А вторая моя книга, она уже биографического жанра, это книга про генерала Багратиона, того генерала, про которого, в честь которого назвали уже потом операцию по освобождению Беларуси в 1944 году. И я вот там прослеживаю боевой путь, а он воевал на территории Беларуси, это вторая западная армия. Вот как раз-таки в июне 1812 года она одна из тех армий русских, которая первая приняла на себя удар наступающих наполеоновских войск.
0: Ты, кто будет на реконструкцию, их будет, махчимость, познакомиться с этими вашими книгами?
2: Я думаю, что да, вполне, почему бы и нет.
1: А коли что, как вас, какие позывные, как вас знаете?
2: Ну, я думаю, что когда вы увидите палаточный белый лагерь, войска, это сразу, да, вы сразу поймете, куда двигаться.
0: Ну и давайте еще крышку, у нас не так шмат часу, остается про организационные моменты. Ось, Алексей, ти буде, ось, для разных категорий некий разный кошт, так, и как всем нам было зручней, как мы еще не стомились до того часу, как стали принимать удел в спаборницах спортивных и глядеть реконструкцию, у кольких один лепше приезжать, так, ну, вот это организационный момент.
3: Смотрите, у нас, да, цены, естественно, билеты, по входному билету будет мероприятие, соответственно, цены у нас разные, это взрослые категории, для студентов, естественно, совершенно другие цены. Что необходимо отметить, что билеты, чтобы можно купить не только в кассе нашего музея, но и на агрегаторах, как бы вот они такие достаточно известные в нашей, да, стране, то есть можно зайти там на мероприятие на это приобрести. Можно... будет также у нас небольшой такой и фудкорт, то есть фудтрак, то есть можно и покушать будет, потому что после, под впечатлением всего увиденного, происходящего, учитывая, что если дети будут еще попить, там еще куда-то, так, да, так. То есть это обязательно мы всегда продумываем, поэтому...
0: Французские булки будут?
3: Французских булок, скорее всего, не будут. Будут блины белорусские. Блинцы. Вот. Поэтому, так, ну что еще? Конечно же, наверное, стоит немножко приехать пораньше, чтобы посмотреть, увидеть все, наверное, пообщаться, познакомиться. Будет очень интересно. Дмитрий будет сам проводить экскурсию по лагерю. И она будет у нас несколько раз в течение нескольких дней. Правильно? У вас будет не две экскурсии. Поэтому именно вот услышать с точки зрения не просто походить, посмотри,

0: это будут и строевые занятия, это вот, как правильно Алексей говорит, экскурсия будет. И вот самый такой насыщенный, это вот первые часы мероприятия.
1: И еще одно невеличкое докладнение. 13 и 14 червня, два дня будут. Яны не будут отрозниваться этой программы, ти яны будут подобные?
0: Ну, плюс-минус будут похожие, да, но, может быть, мы что-то к воскресенью еще и дополним, придумаем.
1: Вось, сябры, так что, коли вам будет недостатково одного дня, коли ласка, у неделю 14 так само можно будет. Ну что, у нас час, амаль что скончился, наступный раз мы где встретимся 13-14 червеня на Навальнице 1812 года. Алексей, Дмитрий, вам великий дякую за то, что вы сегодня спасибо, пришли спасибо. До нас. Такая у нас вельми грунтовная размова атрымалася. И, сябры, мы обовязково с Алексеем, ну и с Дмитрием так само будем сустракаться у нас у студии, потому что вельми шмат пытанняў яшчэ засталося. Ну,
2: а и вось цікава, вы же як командир, можеш на тебе есть некое слово такое, за кого починають, яким завершають, не? Французское что-нибудь? На початок, або збадьорить, альбо уже под конец нечто такое.
0: Бон кураж. По-французски это мужайтесь, храбрости вам, вот так вот.
1: Ну, Васябры, бон кураж, так у нас звучит тут на хвале радио столицы. Мы с вами встретимся уже в пятницу завтра, это будет раница. Оставайтесь с нами. Надо было еще дотянуть.

0: Спасибо большое. Спасибо.
1: Насыщенно, час быстро пролетел.
0: Ой, мгновенно, да. Так что приезжайте.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Регистрация абитуриентов на резервовые дни и централизованного тестирования завершается сегодня. Экзамены призначены на 18, 20 и 22 червня. Подать документы в один из шести вызначенных пунктов при ведущих университетах краины необходимо особисто альбо праз доверенную особу с предъявлением пашпорту и оригиналов доведок, которые подтверждают, что абитуриент отсутничал в основные дни по уважливых причинах. Часовые змены у працы сервисов контролю оплаты парковок почали дзейнічаць у Минску. Супрацовники установы парковки столицы пакуль не покидают, як раней, паперовые поведомления про порушения на автомобилях неплательщиков, а на портале организации заблокировали проверку штрафов. Служба тлумачит, что такое припынение связано с проведением официальных консультаций с Национальным центром обороны персональных данных, после завершения яких система мониторингу одновить працу. Спеціальний виязний пункт прийому крові організують сьогодні у Мінську. Традиційну донорську акцію, приміркованою до Сусвітнього дня донора, проводить Білоруський Червоний Криж сумісно з спеціалістами РНПЦ трансфузіології. Мобільна лабораторія розгорнулася в офісі організації на вулиці Карла Маркса. Здати кров можна до 13 годин. Організатори відзначають, що для участі у проєкті жихарам міста необхідно мати при собі пашпорт. Запуск уникального гастрольного проекта «Васильковый тур» по областных городах краины у першиню анонсовала дирекция Славянского базару. Музычный марафон для звычайных глядачов стартовал в субботу в Гомеле. Далее ее нахопит Могилев, Минск, Гродно и Брест. Разом с тем, сегодня у Витебску, каля амфитеатра, презентуют арт-объект «Фестивальный календарь», який почне официйный отлик 35 дён до открытия юбилейного форума мастацтваў. У Минску зараз плюс 23, по данных Белгидромета. Сегодня в Беларуси будет переменная облачность. На большей части территории короткочасовые дожди, навальницы, местами ливни и порывистый ветер. Температура поветра до 30 градусов тепла. В областных центрах у день чекается у Гродни плюс 18-20, у Бресте 19-21, у Витебску и Могилеве 27-29, у Гомеле 28-30. У столицы до 28 тепла, короткочасовый дождь, навальница. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, у студии с выпуском новин Владимир Казаков. Замороживание рахунков 50 фигурантов и блокировку замежных платежей по 21 реквизите инициировало за сутки Министерство внутренних справ. Правоохранники зарегистрировали 46 личбовых злочинств. Одночасово удалось продухилить около 500 спроб телефонного подману громадян. Оперативники затримали трех курьеров-шуканцев с суммой около 36 тысяч рублей и закрыли два подробленные сайты. На первое место у взводков снова вышли компьютерные крадежи и вымогальництва. Тому при подозрённых размовах милиция закликает неоткладно поведомлять по телефоне 102. Обмежование на розничный продаж алкогольных напитков и пива вводить в Беларуси в связи с проведением школьных выпускных вечеров. Решение местовых улад, в зависимости от региона, обмежевание начнут действовать за полночи альбо с 8 годин раницы в пятницу. При этом принятые меры традиционно не закранут объекты громадского харчевания. 6 гоноровых узнагород престижной международной премии MVP Awards завоевал минский хоккейный клуб «Динамо». Команда взяла первое место за наилепшую працу с болельщиками на арене и спонсорские проекты на просторы СНД. Профильный экспертный совет так само признал минский клуб лепшим у онлайн-голосовании за патриотичную акцию «Яднание регионов». У боротьбе за спортивные статуэтки динамовцы обошли и керавництво континентальной хоккейной лиги, и ведущие российские футбольные бренды. Фінал конкурсу маладых выканаўцаў эстраднай песні «Маладзічок» пройдзе сёння ў межах 25-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі ў Маладзечне. За гран-пры будуць змагацца 17 удзельнікаў у ўзросце ад 6 да 18 гадоў. Юныя артысты выступяць у суправаджэнні нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра імя Фінберга. Кульмінацыяй фестывалю стануць пятніца і субота. У горадзе разгорнуцца інтэрактыўныя пляцоўкі, пройдзе творчы праект з удзелам легендарных песняроў, а таксама адбудзецца ўрачыстае адкрыццё форуму «Маладзечна-2026». У Мінску зараз плюс 24, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі ліўні і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 30 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні плюс 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску, Магілёве 27-29, у Гомелі 28-30. У сталіцы да 28 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: незалежнасці. Як паведамляе пол першага, усяго ў спісе 17 прозвішчаў. Вядома, што сярод іх новыя міністр і кіраўнік буйнога СМІ. Таксама прэзідэнт узгодніць назначэнне двух старшыняў райвыканкамаў і двух дырэктараў прадпрыемстваў. Падрабязнасці ў наступных выпусках. Следчы камітэт Беларусі ўзмацняе кантроль за кантэнтам у сацыяльных сетках Трэц і Тік-Ток. Асабліва ўвага будзе ўдзяляцца матэрыялам, якія ўтрымліваюць дэзінфармацыю насельніцтва, распальванне сацыяльнай варожасці, заведама ілжывае паведамленне аб небяспецы і рэабілітацыю нацызму. Ведамства ўжо ўстанавіла факты, калі карыстальнікі дзеля павелічэння ахопаў і прыцягнення аўдыторыі распаўсюджваюць весткі, якія не адпавядаюць рэчаіснасці. Усім такім выпадкам следчыя дадуць прававую ацэнку. Выкарыстанне рэсурсаў рэспубліканскай сістэмы відэаназірання для фіксацыі парушэнняў пры аб'ездзе дарожных затораў узмацніла сталічная дзяржаўтаінспекцыя. Каментарый намесніка начальніка гарадскога ўправлення Дзяніса Лівановіча.
1: На отдельных улицах столицы наблюдается образование заторов, причинами которых могут выступать проводящиеся дорожные работы, а также дорожно-транспортное происшествие. Вместе с тем, нередко осложнение дорожной обстановки происходит в часы пик, как результат резкого увеличения количества транспорта на улицах города. Для предупреждения возникновения заторов сотрудниками столичной госавтоинспекции на постоянной основе осуществляется мониторинг улично-дорожной сети. При необходимости на отдельных ее участках производится ручное регулирование дорожного движения. Кроме того, в настоящий момент в столице работает система управления дорожным движением, которая позволяет изменять сигналы светофоров для освобождения загруженных направлений. Вместе с тем, имеются случаи, когда водители транспортных средств нарушают требования правил дорожного движения для сокращения времени нахождения в заторе. Обращаем внимание, что сотрудники столичной госавтоинспекции фиксируют все такие факты, в том числе связанные с нарушением требований сигнала светофора, а также выездов на обочину, что характерно для Минской кольцевой автомобильной дороги. Само наличие заторов не является поводом для нарушения правил дорожного движения.
0: У Мінску зараз плюс 26, па даных Белгідрамета, у другой палове дня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы, месцамі ліўні і парывісты вецер. Тэмпература паветра да 30 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах: у Гродні плюс 18-20, у Брэсце 19-21, у Віцебску і Магілёве 27-29, у Гомелі 28-30. У сталіцы да 28 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг», улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери», улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата», бульвар Хейнала, 8А. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве, караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске, караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске, караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Денек на радио «Столица».
1: Говорим мы сегодня про пошуки новых зорок. Ну и, до речи, звичайно, зорки у рок-музыки шукают музычные продюсеры, але часом и рок-выконавцы выступают в роли наставников або владельников властных лейблов для открытия талентов. Так, например, Джек Уайт, удельник гурта The White Stripes, засновал властный виниловый лейбл, на яким активно продюсируя, шукая и выдае молодых гаражных и блюзовых выконавцев. Дэйв Гролл, фронтмен Foo Fighters, регулярно выступая наставником для новых альтернативных команд, запрашая их на совместные туры и записи. Ники Сикс, бас-гитарист и автор песен гурта Мотли Кру, вядомы тем, что активно сканируя андеграунд у пошуках новой молодой рок-криви, выступая продюсером и подтримливая початковцев с глэм и хард-рок гуртов. Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас иде голосование. Мы обираем самый цікавый факт про творчие пошуки рок-выканавцев.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Кадровые змены у кіраўніцтве Министерства медиахолдинга и региона управил президент. Министерство природных ресурсов узначали у Максим Лысенко, а директором выдавецкого дома «Беларусь» сегодня стала Ольга Ануфриева. Ротация закранула заводы «Белкоммунмаш» и «Литсельмаш». Генеральными директорами туды призначены Михаил Симонович и Эдуард Шаль. Новых керовников отрымали так само Петриковский и Ашмянский районы. На посады старшини у райвыконкамов затверджены Яухен Шкробот и Андрей Клышевский. Новые правила провозу товаров у России автомобильным транспортом растлумачило Министерство по налогах и сборах Беларуси. Згодно с потребованиями российского боку, с 1

0: Реклама на радио «Столица».
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Навести абсолютный парадок на земле и у природе такую першочарговую задачу Александр Лукашенко поставил перед новым министром природных ресурсов Максимом Лысенком. Примаючи кадровое решение, президент отзначил, что покуль не задоволены працей ведомства. Керовник державы назвал Минприроды министерством министерства и подкреслил, что потребования до керовника будут наивысшими.
2: Что касается вашего министерства, вы понимаете, что есть предложение подключить к вам еще и инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении президента. В свое время мною создавалась эта инспекция для того, чтобы навести порядок. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. За это время уже другая проблема появляется. Это я вижу из информации, которую в средствах массовой информации получаю прежде всего, что у нас столько животных развелось, что проблемы возникли на дорогах. Но вопрос не в этом, что инспекция сегодня не нужна, и мы ее, как некоторые говорят, сливаем в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Ничего подобного.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Расоны вандраваць па часе, знаёміцца з будынкамі, з царквой 19-га стагоддзя і сучасным касцёлам. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Таким чином церква Узнесення Господнього 1879 года побудови, знешне, як по мне, більш нагадує католицький храм, але тут куполи, ось вони розставляють усе на своє місце, відзначає наш гід, головний заховальник фонду музею бойової содружності Сергій Соловйов.
2: Построєна церква із місцевого бутового каменя і красного кирпича. Церква не має багатих внешніх декоративних елементів, и выполнено, ну, скажем так, достаточно брутально. То есть общий объем квадратный в плане, и в квадратном плане выполнена алтарная часть апсида. И вход также такой достаточно тяжелый, массивный. Крыша церкви украшена 5 куполами и еще один купол над звонницей. Окна с такими стрельчатыми полуцеркульными завершениями. Действительно интересный памятник архитектуры последней четверти 19 века.
1: Со стагоддзя 19-го пропоную пераскочыць у наш час, зрабіць крок ад царквы да касцёла, хоць на мясцовасці, адлегласць паміж храмамі некалькі кіламетраў.
2: В деревне Горбачева, что в 18 кілометрах от современных Харасон, там был касцёл святого Иосифа, построенный в 1877 году. Его постигла судьба, как и многих других культовых строений. В советские годы он был разрушен, но в настоящее время сохранились только лишь фундаменты. Но духовным наследником Горбачевского костела святого Иосифа стал костел святого Иосифата Кунцевича.
1: У Расонах его почали узводить у початку 21-го стагоддя, а святили храм у 2010-м.
2: В одну из стен костела святого Иосифата Кунцевича вмурованы фрагменты костела святого Иосифа. И украшает костел крест, который местные жители деревни Горбачева сохранили после разрушения Горбачевского костела. Ну и опять же, внешний облик его достаточно скромный, в нем просматриваются элементы готики.
1: А внутри стены костела размалеваны сюжетами, которые берут початок у творчества итальянского мастака Джота Ди Бандоне. Хочете это увидеть все на свои очи, тогда вам у Расоны. И костелы, и церкву поглядите, не пошкодуете. Покуль усе, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Навести парадак на зямлі і ў прыродзе такую першачарговую задачу Александр Лукашэнка паставіў перад новым міністрам прыродных рэсурсаў Максімам Лысенкам. Прымаючы кадравае рашэнне, прэзідэнт адзначыў, што пакуль не задаволены працай ведамства і анансаваў магчымую перадачу дзяржаўнай інспекцыі аховы жывёльнага расліннага свету ў падпарадкаванне Мінпрыроды.
2: Я обычно не назначаю заместителей министрами или же другими руководителями, потому что если я не удовлетворен или вообще наше общество работает того или иного ведомства, это значит, что не только руководитель виноват, но и заместители. Но в данном случае я несколько отступаю от этой практики, назначая вас министром. Но я не могу сказать, что мне удовлетворяет работа вашего министерства. Абсолютно нет. Должен быть на земле порядок. Это прежде всего. В природе должен быть порядок. Ну и результаты по другим направлениям должны быть. Я ваше министерство не очень замечаю. Только от случая к случаю, честно признаюсь. Но рискнул первого заместителя назначить министром, потому что все-таки вы в теме. Придет новый руководитель, надо вникать в ситуацию. Но, во-вторых, если инспекция будет подключена, будет в составе вашего министерства, то вам не надо отвлекаться на министерство, чтобы войти, как оно существует сейчас. И больше внимания уделить придется инспекции.
1: Дабрачынная акцыя па зборы донарскай крыві прайшла ў цэнтральным офісе Беларускага Чырвонага Крыжа ў Мінску. У рамках праекта донарамі сёння сталі прадстаўнікі ведамстваў, дэпутаты і валанцёры. Генеральны сакратар арганізацыі Дмітрый Шаўцоў адзначыў пастаянны рост колькасці актыўных грамадзян і нагадаў, што аднаразовая здача крыві дазваляе выратаваць 4 чалавечыя жыцці. Наступны этап маштабнага праекта

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. У год беларускай жанчыны даволі лагічна, што мы часцяком запрашаем наш эфір прадстаўніц чароўнай паловы, прычым не звычайных. Сённяшняя госця гэта не проста дама ў форме, гэта яшчэ і намеснік старшыні беларускага саюза жанчын акадэміі міністэрства ўнутраных спраў Беларусі Юлія Казяка. Юлія Валерія Юна, привітанне.
2: Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день.
1: Дякуем за то, что вы до нас пришли у гости. А давайте крыху все-таки узгадаем, при каких умовах и обставинах был в уголе створенный Белорусский союз жанчин. Ну, а потом, как это вся история напоткала вас?
2: В структуре Министерства внутренних дел союз женщин был организован в декабре 2020 года. Мы все помним, это условия были беспрецедентного внешнего давления и попыток дестабилизации внутриполитической ситуации в государстве. Именно в это сложное время сотрудничество милиционеры вышли с инициативой к своему руководству, к руководству Министерства внутренних дел, с просьбой о создании вот такого объединения внутри министерства. Инициатива была поддержана, и на сегодняшний день эта структура объединяет более 13 тысяч представительниц ведомства, и у нас в структуре 19 первичных организаций, то есть практически во всех подразделениях Министерства внутренних дел есть первичные организации Белорусского союза женщин.
1: Скажите, Калиласка, а вы с самого того початку...
2: Да, в Академии Министерства внутренних дел, как флагман всех начинаний в министерстве, действительно, одна из первых вступила в эту организацию. И я являлась заместителем председателя, и вот на протяжении уже более года являюсь председателем, сменила своего руководителя на этом посту.
1: Просто я памятаю те часы, коли не так и шмат было у системы правоохранительного ведомства девчат.
2: Ну, действительно, сотрудники Министерства внутренних дел в основном воспринимаются обществом, это мужская часть населения. Вместе с тем мы понимаем, что очень много и той деятельности, которая выполняется женскими руками, женским мозгом и, как представляет Белорусский союз женщин, с женским сердцем. В Академии Министерства внутренних дел действительно не очень большой набор девочек в систему, но у нас открыт гражданский факультет, факультет права, на котором в основном учатся девушки. Очень много сотрудниц, девушек, женщин в Академии Министерства внутренних дел, это и преподаватели, и девушки, которые обеспечивают, работают в подразделениях, обеспечивающих образовательный процесс. Поэтому, да, действительно, на сегодняшний день это не редкость, и женщина в форме, это стало правилом и гордостью Министерства внутренних дел.
1: А, максимум, некие яскравые мероприятия, у тамлику связанные именно с девчатами, что бы вылучили с такого свеженького?
2: Мы всегда говорим, что действительно у каждой девушки, которая служит в органах, есть свои должностные обязанности, и они понимают, как они должны действовать в той или иной ситуации, какие цели стоят перед Министерством внутренних дел. Но сердце белорусской женщины настолько велико, что когда у нее остается время для себя или она оставляет время немножечко свободное от службы, она, конечно, с удовольствием откликается на инициативы Белорусского союза женщин. В своей основной деятельности Белорусский союз женщин выделяет такие направления, как сохранение традиционных ценностей, благотворительная и гуманитарная деятельность. Это те направления, которые откликаются любой белорусской женщине, и она, конечно, с удовольствием принимает участие. То есть мы никого не заставляем, наши ряды постоянно пополняются. А среди ярких выделять сложно, потому что одно из направлений – это благотворительная деятельность. У нас сложилась очень добрая традиция, когда мы посещаем детские дома и пансионаты, и это одна часть деятельности. Мы понимаем, что на протяжении всего времени необходима помощь. Не всегда это в канун Нового года, когда организована республиканская акция «Наши дети». Дети ждут подарков. Мы принимаем участие в благоустройстве территории, в уборке листьев. Где-то даже мы выстроили очень теплые отношения с детским домом «Жемчужинка». Там содержится более 50 детей с расстройствами физиологическими. И мы понимаем, что помощь нужна тем работникам, которые там есть. Наши курсанты с удовольствием откликаются где-то перевернуть матрасы, где-то помочь в организации благоустройства. И это работа на протяжении всего периода, всего года. Ну, а если говорить о ярких, веселых и интеллектуальных проектах, таких, конечно, тоже достаточно. И вот в рамках подготовки к 110-летию белорусской милиции, которую мы будем праздновать 4 марта следующего года, Министерство внутренних дел проводит очень много различных мероприятий и проектов, одним из которых, например, является такой проект, как «Хранительница правопорядка». Это прекрасный конкурс, в котором все девушки-сотрудницы могли продемонстрировать свои навыки огневой подготовки.
1: Угу, так тут не только про прыгажусть.
2: Нет, конечно, безусловно. Хранительница правопорядка – это нежная, красивая девушка, но которая может за себя постоять и другим помочь. А демонстрировали девушки физическую подготовку свою, навыки медицинской подготовки. Ну и, конечно, не обошлось без дефиле на сцене. С учетом того, что в Академии Министерства внутренних дел различные категории, мы уже говорили, это и гражданские девчонки, которые проходят обучение, и курсантки, которые тоже уже являются сотрудниками органов внутренних дел, ну и большая категория сотрудниц, которая приняла участие в этом конкурсе. Мы провели его ярко, незабываемо. Это на главной сцене Академии Министерства внутренних дел. Корону получила главная девушка, которая представит нас на республиканском конкурсе. Это Дрозд Александра Николаевна, полковник милиции, кандидат юридических наук, которая на сегодняшний день уже сдала нормативы и готова к присуждению кандидата мастера спорта по стрельбе. Вместе с тем, во всех номинациях были выбраны, конечно, лидирующие девушки. Это и гражданская девочка получила главный приз, и девушка среди обучающихся. Но мы вот ждем республиканского этого конкурса и желаем победы нашей Александре. Скажу честно, идеологический корпус Министерства внутренних дел, Академии в том числе, настолько живой, инициативный и молодой, развивающийся, что они предлагают такие идеи, которые невозможно не поддержать. Это всегда выглядит очень хорошо, достойно, солидно.
1: А какое подгуление сделали? Что вы пожелали всем нашим слухачам в сегодняшнем цудонным днем?
2: Как сотруднику органов внутренних дел, конечно, в первую очередь хочется пожелать мира, мирного неба над головой, чтобы нас окружали мирные соседи, добрые люди. И всегда, как белорусский народ, это народ, который доброжелателен, это народ, который славится своими традициями гостеприимства, чтобы все жили в добре, в мире, приезжали к нам, и мы могли демонстрировать, насколько прекрасная, красивая у нас страна, насколько у нас много людей, которые трудятся на благо того, чтобы наша страна становилась еще лучше. Конечно, продемонстрировать всем, насколько красивые, уникальные белорусские женщины, насколько они привлекают не только своей внешней красотой, насколько они внутренне сильны и готовы на созидательный труд во благо всего человечества.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, а наместник старшини Белорусского союза женщин Академии Министерства внутренних справ Беларуси Юлия Козяка. Ну, а я, Данута Антилевская, развитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость.
3: Зроблено для тебя. Радио «Сталь».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Прэзідэнт назваў Міністэрства прыродных рэсурсаў і ахову навакольнага асяроддзя адным з галоўных ведамстваў краіны, але яго працай кіраўнік дзяржавы незадаволены. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў пры назначэнні новым кіраўніком Мінпрыроды Максіма Лысенко.
2: Но имейте в виду, спрос будет очень серьезный, важнейшее министерство. Как я часто говорю, что Беларусь это островок такой и стабильности, и главное природы, любви к природе. Люди наши повернулись лицом к природе. Ну, не все, всегда что-то бывает не так. Но люди любят Беларусь, любят природу, очень в социальных сетях реагируют, если какое-то дерево вырубили или спилили. Хотя все должны понимать, что деревья, как и люди, они рождаются, растут, потом стареют. И если вовремя дерево не убрать, оно погибнет. Но если мы убрали дерево, вот сегодня утром мне председатель горисполкома докладывал о парке Медвежина, или как он называется. Люди там заметили, что спилили несколько деревьев старых. От этого никуда не денешься. Но тысячи саженцев высадили в этом парке. Хороший парк для людей и так далее. Но это другая тема, вы должны ее понимать, владеть этим и очень аккуратно к этому подходить. Но тот, кто гадит в природе, а у нас таких много, особенно в сельском хозяйстве, то браконьеры сети поставили в озерах или в реках, или же с оружием ходят по лесу. Это недопустимо. Это вам все равно придется этим заниматься. Вы министр. Неважно, где будет эта инспекция. Вы должны видеть все. И не просто ходить голову опустивши, а требовать соответствующих людей.
1: Беларускія пагранічнікі працягваюць выяўляць факты увозу, выкарыстання і захоўвання беспілотнікаў на тэрыторыі Брэсцкага раёна паблізу дзяржаўнай мяжы. У беларуса канфіскавалі беспілотны лятальны апарат саматужнай вытворчасці. Яму пагражае штраф да 6 тысяч рублёў. Яшчэ адзін выпадак на гэтым тыдні адбыўся ў пункце пропуску Брузгі. Жыхар Ліды спрабаваў завесці з Еўрасаюза два беспілотнікі. Іх канфіскавалі, праводзіцца праверка. Эксклюзивный вечер для двоих и квест «Сирот картин». Незвычайный формат вольного часу пропановывают у Могилевским областным мастацким музее имя Паула Масленникова. Новый проект «Таемное споткание с мастацтвом» организовали в установе. Программа включает не только романтичную обстановку. Парам проводить экскурсии.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. В студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко призначив Вольгу Ануфрыеву директором, головним редактором видавецкого дому «Беларусь сьогодні». До теперішнього часу яна узначальвала видавецкий дом «Звезда». Президент розлічує, що Вольга Ануфрыева справиться з працею на новій посаді, але пораю не забувати, що на представниках СМІ лежить відповідальність за громадство у цілому.
2: Советская Беларусь, ну, приличное издание. Полагаю, что вы с этим справитесь. Но не забывайте, что на вас, как и на представителей других средств массовой информации, лежит ответственность за общество в целом. Кроме своей основной работы, вам придется работать с людьми, информировать их, агитировать, пропагандировать. Не надо этого бояться. Все этим занимаются. Мы пропагандируем лучшее. Я уже об этом говорил. Ну и что? Мы агитируем за нормальный образ жизни, который существует. Слава Богу, в Беларуси мы ничего тут не предали и не изменили к худшему. Как и министрам, так и вам придется этим заниматься пропагандой хорошего и агитацией за лучшее. У каждого это есть. Все мы идеологические работники, от журналистов до президента. Мы это не скрываем, так должно быть, нечего тут скрывать. Наверное, это вас критикуют, называют пропагандистами, потому что завидуют и боятся. Ну и хорошо, боятся, значит, все к лучшему.
1: Централізаванае тестіраванне па дзяржаўных мовах на 100 балу напісалі больш за 80 абітурыентаў, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. 78 з іх па рускай мове, 10 па беларускай. Сярэдні бал па рускай склаў 52, па беларускай 47. Даведацца свае балы, убачыць скан копіі работы, правільныя адказы можна ў асабістым кабінеце на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў. Таксама ўсе удзельнікі атрымаюць бясплатныя смс-паведамленні з вынікамі. У Лунінцы 9-гадовы хлопчык на квадрацыкле наехаў на 7-гадовага велосипедыста. Па інфармацыі праваахоўнікаў, апошні пасля аказання меддапамогі быў адпушчаны дадому. Устаноўлена, што ключы ад квадрацыкла, каб пакатацца, дзіцяці дала мама. Ёй прызначаны штраф 225 рублёў. У Мінску зараз 28 градусів тепла. По даних Белгідрамета, завтра у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. Часом дожди, у день місцями моцне, у особних районах навальниці і паривистий вітер. Нічна температура повітря від плюс 6 по заході до 17 по сході, у день до 27 градусів тепла. У обласних центрах завтра у день чекається. У Бресті і Грудні 17-19, у Вітебську 20-22, у Могильові 24-26, у Гомілі 25-27, у столі це уночі 10-12, у день до 16 градусів тепла, часом дощ, махчима навальниця.
0: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!

0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
1: Мы говорим вам 4!
2: Да! Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:37, радио столица. Завтра будет на дворе прикладно такое, как гульня у рулетку. Не ведаешь, где выпадет солнце, а где дождь. У Минску плюс 14, плюс 16, похолодает, дождь и облачно. В облачность такая, как у гульни у хованки. Солнце сховалося, а мы все ровно будем его шукать. У Бресте будет плюс 17, плюс 19, дождь и ветер, как у гульни птушка. Дьме туды, куды хоче, а вы просто назираете. Гродно плюс 17, плюс 19 так само и так само может крыху капнуть. Солнце прикладно, как светлофор у гульни дитячий регулировщик. Будет час от часу показывать нам желтый. Витебск плюс 20, плюс 22, солнце с облаками, идеально, каб гулять у футбол. Усім двором, але аккуратно, не забите мяч у окно суседа. Гомель плюс 25, плюс 27, у Гомелі тепло, але махчимы опадки, добро, что невеликие на дворе. Прикладно, як у буддистской гульни, просто назираем. Могилёв плюс 24, плюс 26, в облачно с прояснениями. Небо у Могилёве, як небо перед початком гульни, с хмарками и готовые до пригод. Мы так само заусёды готовые до пригод, особливо музыкальных. Погнали! Погнали!

0: «Навигатор» на радио «Столица». Поехали!
1: Першая година скончилася, а я все еще не побег на улицу, але сегодня у нас есть час. Напереди будут цікавые факты, ваши дитячие, конечно, и не вельми истории. Заставайтесь с нами, будет гучно, весело, бо отзначаем мы сегодня Международный день гульни.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко даў згоду на прызначэнне кіраўніком Петрыкаўскага раёна Яўгена Шкробата. Да гэтага ён працаваў на пасадзе першага намесніка старшыні Жыткаўскага райвыканкама. Прэзідэнт адзначыў, што часта бывае на Палесі, таму новы кіраўнік фактычна будзе на вачах у кіраўніка дзяржавы.
2: Очень внимательно наблюдаю за Полешуками и развитием Полесья. Когда-то было моей болью, сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Во-вторых, председатель райисполкома бывший нами назначен на Мозырский райисполком. Он и неплохо работал, он сам Полешук настоящий, понимает в сельском хозяйстве. То есть вы идете на район, который уже себя зарекомендовал, и руководитель в том числе. Отдыхать там не придется, а спрос будет гораздо мощнее и сильнее, нежели в Житковичах. Вы же заместителем работали в Житковичах. Опыт у вас есть, рядом районы, земли примерно одинаковые. Ну, конечно, ранее был Петриков не Житкович, а сегодня уже можно сказать, что и Петриков очень приличный город, город шахтеров. Нам придется Петриков развивать. Я там недавно побывал, посмотрел, неплохо развивается и город, и район, и Житковичи, и Петриков в этом году неплохо посеяли, да и погода этому способствовала. Все-таки у нас там песчаная в основном почва, особенно в Петрикове, но вот эти дожди, они поддержали наши посевы. И если вы там подкормили хорошо минеральными удобрениями и органикой эти почвы, то урожай должен быть неплохим. Но это мы посмотрим по осени. Цыплят посчитаем по осени. Но, несмотря ни на что, работы у Петрикова достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому, смотрите, легкой жизни я вам там не обещаю.
1: На рэстаўрацыю храма ў Жыровічах і Будславе з фонду прэзідэнта па падтрымцы культуры і мастацтва будзе накіравана 3 660 000 рублёў. Адпаведнае распараджэнне падпісаў Аляксандр Лукашэнка. Большая частка гэтых сродкаў, 3 400 000, пойдуць на працяг работ па рэстаўрацыі іканастаса Успенскага сабора ў Жыровічах. Яшчэ 260 000 рублёў на пачатак рамонту ў касцёле ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Паны Марыі ў Будславе. До міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску засталося 35 дзён. Горад актыўна рыхтуецца прыняць падзею. Каля 50 прадстаўнікоў беларускіх і расійскіх СМІ, а таксама блогерам, паўдзельнічалі ў акцыі па азеляненні тэрыторыі летняга амфітэатра галоўнай сцэнічнай пляцоўкі фестывалю. Таксама сёння адкрылі сімвалічны арт-аб'ект «Фестывальны каляндар». Ён размяшчаецца побач са спартыўнай пляцоўкай летняга амфітэатра. Кожны дзень да 15 ліпеня у 8 раніцы на ім будзе перагорвацца лісток і вестися зворотний адлік до Славянського базару. У Мінску зараз 27 градусів тепла. По даних Белгідромета, завтра у Білорусі прогнозується облачне з проясненнями надвор'я. Часом дощі, у день місцями моцні. У особних районах навальниці і паривистий вітер. Ночна температура повітря від плюс 6 по заході до 17 по сході, у день до 27 градусів тепла. У обласних центрах завтра у день чекається. У Бресті і Гродні 17-19, у Вітебську 20-22, у Могильові 24-26, у Гомілі 25-27, у столиці у 10-12, у день до 16 градусів тепла, часом дощ, махчима навальниця.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мои, мы вертаемся, як другий раунд крокодила. Будем показывать слово энтузиазму. Все подумают, эстафета, а может нават Эверест. Есть таки гурт, молодые хлопцы, белорусы. Эвереста у этой године у нас не будет, але почуем мы так само вельми добрый шмат музыки для вас прогучать. Foo Fighters, Rainbow, Fergie нават, Accept, Say No, так само белорусы. Браво, и будет зараз Our Last Night. Мне, до речи, вельми подобается гэты рок-гурт, гэта американцы, зараз вельми популярные, и, так скажем, сами яны себе назвали пост-хардкор и альтернатива. Робяць рок-каверы на вядомыя поп-хіты и так само ствараюць уласны арыгінальны матэрыял. Зараз будзем слухаць іх трэк пад назвай Stay. Пачынаем, пагналі.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: «Театр» на радио «Столица».
1: Сябры мои, амаль что скончились наши две эфирные годины. Сегодня мы вспомнили, что дорослое житё становится значно лепшим, коли у им застаётся место для гульни. Гуляйте, смейтесь и не бойтесь выглядать дитём. До встречи в эфире и памятайте, житё – это гульня, у якой няма правильных отказов. Есть только задовольнение от процессу. Отрымливайте это задовольнение. До встречи, обдымаю, покуль.

0: І разом з гэтым рэдкасць наведвання кіраўніцтвам в області. У такім выпадку стан рэгіёна цалкам залежыць ад працы старшыні райвыканкама, акцэнтаваў увагу кіраўнік дзяржавы.
1: Што касаецца нас Ашмянскага райисполкома, я часта ўпрекаю наших руководителей области Гродненской в данном случае о том, что они редко туда доезжали. Это такая болезнь у нас у каждого председателя есть. Ну, я эти проблемы знаю еще с советских времен, поэтому очень многое будет зависеть от председателя райисполкома. Но я все себе ставлю задачу там почаще бывать, но не всегда получается, откровенно скажу. Но этот недостаток я исправлю. Поэтому вы там пошевеливаетесь и соседу своему говорите, что это районы, хоть они и далекие от Гродно, но они не должны быть хуже, чем регион вокруг непосредственно Гродно и Гродненского района.
0: Генерал-майор Віталь Шастак вызвалены ад пасады першага намесніка начальніка ўзбраення ўзброеных сіл Беларусі. Адпаведны указ падпісаў Александр Лукашэнка. Віталь Шастак звольнены з вайсковай службы ў запас па ўзросце з правам нашэння вайсковай формы адзення і знакаў адрознення. Выставачны праект «Мяккая сіла Беларусі» прадставіў канцэрн «Беллегпрам» на выставе дасягненняў народнай гаспадаркі ў Маскве. Як адзначыла старшыня канцэрна Надзея Лазарэвіч, гэта ўнікальная пляцоўка, якая дэманструе патэнцыял вядучых прадпрыемстваў беларускай лёгкай прамысловасці. Асобна прадэманстраваны вырабы з фарфору і натуральнай скуры. Канцэрн таксама арганізаваў павільёне фотазону ў выглядзе салона авіялайнера, выкананага з матэрыялу беларускай вытворчасці. Па даных Белгідрамета 12 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Часам дажджы, удзень месцамі моцныя, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра ад плюс 6 па захадзе да 17 па ўсходзе, удзень да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 17-19, у Віцебску 20-22, у Магілёве 24-26, у Гомелі 25-27, у сталіцы ўначы 10-12, удзень да 16 градусаў цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
2: Реклама на радыё сталіцы.
3: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
4: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
2: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. У год беларускай жанчыны даволі лагічна, што мы часцяком запрашаем в наш эфір прадстаўніц чароўнай паловы, прычым не звычайных. Сённяшняя госця гэта не проста дама ў форме, гэта яшчэ і намеснік старшыні Беларускага саюза жанчын акадэміі міністэрства ўнутраных справаў Беларусі Юлія Казяк. Юлія Валерьевна, привітанне.
2: Добрый день, уважаемые слушатели, добрый день.
1: Дякуем за то, что вы до нас пришли у гости. А давайте крыху все-таки узгадаем, при каких умовах и обставинах был в уголе створены Белорусский союз жанчын. Ну, а потом, как это вся история напоткала вас?
2: В структуре Министерства внутренних дел союз женщин был организован в декабре 2020 года. Мы все помним, это условия были беспрецедентного внешнего давления и попыток дестабилизации внутриполитической ситуации в государстве. Именно в это сложное время сотрудничество милиционеры вышли с инициативой к своему руководству, к руководству Министерства внутренних дел, с просьбой о создании вот такого объединения внутри министерства. Инициатива была поддержана, и на сегодняшний день эта структура объединяет более 13 тысяч представительниц ведомства, и у нас в структуре 19 первичных организаций, то есть практически во всех подразделениях Министерства внутренних дел есть первичные организации Белорусского союза женщин.
1: Скажите, Калиласка, а вы с самого того початку...
2: Да, в Академии Министерства внутренних дел, как флагман всех начинаний в министерстве, действительно, одна из первых вступила в эту организацию. И я являлась заместителем председателя, и вот на протяжении уже более года являюсь председателем, сменила своего руководителя на этом посту.
1: Просто я памятаю те часы, коли не так и шмат было у системе правоохранительного ведомства дзяўчат.
2: Ну, действительно, сотрудники Министерства внутренних дел в основном воспринимаются обществом, это мужская часть населения. Вместе с тем мы понимаем, что очень много и той деятельности, которая

0: наполняется женскими руками, женским мозгом и, как представляет Белорусский союз женщин, с женским сердцем. В Академии Министерства внутренних дел действительно не очень большой набор девочек в систему, но у нас открыт гражданский факультет, факультет права, на котором в основном учатся девушки. Очень много сотрудниц, девушек, женщин в Академии Министерства внутренних дел. Это и преподаватели, и девушки, которые обеспечивают, работают в подразделениях, обеспечивающих образовательный процесс. Поэтому, да, действительно, сегодняшний день это не редкость. И женщина в форме, это стало правилом и гордостью Министерства внутренних дел.
1: А, Максима, некие яскравые мероприятия у Тамлику связаны именно с девчатами. Что бы вы лучшили с такого свеженького?
0: Мы всегда говорим, что действительно у каждой девушки, которая служит в органах, есть свои должностные обязанности, и они понимают, как они должны действовать в той или иной ситуации, какие цели стоят перед Министерством внутренних дел. Но сердце белорусской женщины настолько велико, что когда у нее остается время для себя, или она оставляет время немножечко свободное от службы, она, конечно, с удовольствием откликается на инициативы Белорусского союза женщин. В своей основной деятельности Белорусский союз женщин выделяет такие направления, как сохранение традиционных ценностей, благотворительная и гуманитарная деятельность. Это те направления, которые откликаются любой белорусской женщине, и она, конечно, с удовольствием принимает участие. То есть мы никого не заставляем, наши ряды постоянно пополняются. А среди ярких выделять сложно, потому что одно из направлений – это благотворительная деятельность. У нас сложилась очень добрая традиция, когда мы посещаем детские дома и пансионаты, и это одна часть деятельности. Мы понимаем, что на протяжении всего времени необходима помощь. Не всегда это в канун Нового года, когда организована республиканская акция «Наши дети». Дети ждут подарков. Мы принимаем участие в благоустройстве территории, в уборке листьев. Где-то даже мы выстроили очень теплые отношения с детским домом «Жемчужинка». Там содержится более 50 детей с расстройствами физиологическими. И мы понимаем, что помощь нужна тем работникам, которые там есть. Наши курсанты с удовольствием откликаются где-то перевернуть матрасы, где-то помочь в организации благоустройства. И это работа на протяжении всего периода, всего года. Но если говорить о ярких, веселых и интеллектуальных проектах, таких, конечно, тоже достаточно. И в рамках подготовки к 110-летию белорусской милиции, которую мы будем праздновать 4 марта следующего года, Министерство внутренних дел проводит очень много различных мероприятий и проектов, одним из которых, например, является такой проект, как «Хранительница правопорядка». Это прекрасный конкурс, в котором все девушки, сотрудницы могли продемонстрировать свои навыки огневой подготовки.
1: Так тут не только про прыгажусть.
0: Нет, конечно, безусловно. Хранительница правопорядка – это нежная, красивая девушка, но которая может за себя постоять и другим помочь. Демонстрировали девушки физическую подготовку свою, навыки медицинской подготовки. Ну и, конечно, не обошлось без дефиле на сцене. С учетом того, что в Академии Министерства внутренних дел различные категории, мы уже говорили, это и гражданские девчонки, которые проходят обучение, и курсантки, которые тоже уже являются сотрудниками органов внутренних дел, ну и большая категория сотрудниц, которая приняла участие в этом конкурсе. Мы провели его ярко, незабываемо. Это на главной сцене Академии Министерства внутренних дел. Корону получила главная девушка, которая представит нас на республиканском конкурсе. Это Дрозд Александра Николаевна, полковник милиции, кандидат юридических наук, которая на сегодняшний день уже сдала нормативы и готова к присуждению кандидата мастера спорта по стрельбе. Вместе с тем, во всех номинациях были выбраны, конечно, лидирующие девушки. Это и гражданская девочка получила главный приз, и девушка среди обучающихся. Но мы ждем республиканского этого конкурса и желаем победы нашей Александре. Скажу честно, идеологический корпус Министерства внутренних дел, Академии в том числе, настолько живой, инициативный и молодой, развивающийся, что они предлагают такие идеи, которые невозможно не поддержать. Это всегда выглядит очень хорошо, достойно, солидно.
1: А какое подгуление сделали? Что вы пожелали всем нашим слухачам с сегодняшним цудонным днем?
0: Как сотруднику органов внутренних дел, конечно, в первую очередь хочется пожелать мира, мирного неба над головой, чтобы нас окружали мирные соседи, добрые люди и всегда как белорусский народ – это народ, который доброжелателен, это народ, который славится своими традициями гостеприимства, чтобы все жили в добре, в мире, приезжали к нам, и мы могли демонстрировать, насколько прекрасная, красивая у нас страна, насколько у нас много людей, которые трудятся на благо того, чтобы наша страна становилась еще лучше. Конечно, продемонстрировать всем, насколько красивые, уникальные белорусские женщины, насколько они привлекают не только своей внешней красотой, насколько они внутренне сильны и готовы на созидательный труд во благо всего человечества.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, а наместник старшини Белорусского союза женщин Академии Министерства внутренних справ Беларуси Юлия Козяка. Ну, а я, Данута Анчелевская, развитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
2: Столичный гость.
3: Радио «Столица». Слухай

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Усім рок, Алексей Рыбин тут, и я рады повітаться с вами у программе «Рок Лайф по-руску». 5 кастрычника 1996 года у концертной зале «Россия» повинна отбыться выступление группы «Чиш и компания». Слухачи уже собрались у зале, але выступление затримливается. Праз некоторый час з'являється информация, что лидер гурта Сергей Чехраков отчувал себе не вельми добро, и концерт худшей за усё не отбудется. До залы выкликали худкую медицинскую допомогу. Але на счастье усё обошлося. Праз некоторый час музыканты вышли до гледачоў и пачалі такі гераічны концерт, які я сёння і прапаную паслухаць разам.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Рок-лайф. По-русски.
7: Рок-лайф по-русски. Концерт группы «Чиш и компания» от 5 кастрычника 1996 года. Як потом стало вядома, медики не рекомендовали Чижу выходить на сцену. Пропоновали лепш отпочить. Але музыкант не стал подводить своих слухачов. Чиграков адыграў увесь концерт, сидячи на стуле, патлумачыўшы, что стаять ему тяжковато. Тем не менш, концерт отбылся. Як и заўсёды стал драйвовым и яскравым. Чиграков меняў гитары и нават некалькі песень сыграў на органе. Одним словом, сапраўдны музыкант. Вяртаемся на концерт. Редактор

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Рок-лайф по-русскому. Концерт группы «Чиж и компания» от 5 кастрычника 1996 года. Две с лишним годины музыканты не покидали слухачоў. У концертную программу уключили не только лепшие композиции, але и песни с новых на той час альбомов. Шмат импровизаций, взаимодействие разом со слухачами и любимые композиции. Вось усё тое, что зафиксовалось на стужку у той осеньский вечер. Слухаем заключную частку концерта, а я, Алексей Рыбин, развитываюсь до наступной встречи. И нехай разом с вами будет идти по жизни только якостная музыка.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка

все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь. Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали туди, где крылы, и у назве 93 и ДЗ. У Младечна, где гэтыми днями проходит национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Парк, возеро, фонтан, ротонда у духу римской архитектуры и амфитеатр у традициях скандинавского минимализма. Минавито тут открывается и закрывается фестиваль белорусской песни и поэзии урочисто и грандиозно, а еще это славутость молодечна, якая на слыху, якой у некоторой ступени допомог з'явиться ландшафт парку. Рассказывая наш гид, ученый сакратар Минского областного краязнаўчага музея Вольга Шильдберг.
2: То, что ландшафт у парка такой, скажем, неровный, это позволило использовать вот этот момент в создании амфитеатра. То есть получается, что у нас вот такая горка, она когда-то называлась Лысой горой или просто Лыска. С нее катались на санках в детстве, и я тоже каталась, когда была маленькая. Горка-спуск такой был резкий, и этот момент использовали наши строители и создали здесь амфитеатр. Вот получается, что сиденья расположены на вот этой Лысой горке, которая раньше была для катания на санках, на лыжах, там, на чем угодно.
1: Теплым надворьем, калі няма дажджу и за лишней вільготностью у паветры, амфитеатр – выдатное место для проведения концертов, да и само по себе збудаванне протягальное быцам акрыляе.
2: Здесь приезжают и известные исполнители, здесь проводятся частично и мероприятия фестиваля, и вот слово «молодечно», видите, написано на амфитеатре. Какая интересная особенность у этого слова. ДЗ и 93. В 93-м году проводился первый фестиваль национальной песни и поэзии. И вот наши художники подметили такая интересная особенность. 93 и ДЗ совпало в названии. И вот этот вот бренд «Молодечно», так он и рисуется дальше с 93 ДЗ. Так и остался. Но вот сам амфитеатр в виде таких крыльев сцена сделана. То есть два крыла, рассоединенных вместе, накрывающих сцену.
1: И амфитеатр быцам обдымая крылами кожнага, хто тут знаходзіцца і слухае жывую музыку. Вось і да прыкладу, як гэтымі днямі, калі ў горадзе ладзіцца нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна 2026», дзе ў назве разам 93 і ДЗ. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.